0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Это очередной выпуск программы о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет!
2: Всем привет!
1: И сегодня мы там, где умеют превращать жизнь в праздник, поэтому круглый год на этом острове проходят карнавалы и фестивали, народные гуляния и праздники искусств. Мы, друзья, на Кубе.
2: В моем любимом Кубе. Итак, этнические особенности и культура кубинского народа были определяющим фактором в формировании национальных праздников, что неудивительно. При этом живой и улыбчивый характер местного населения особенно ярко проявляет себя во время народных праздников, которые проходят в разные периоды во всей территории Кубы.
1: Самые яркие, привлекающие туристов праздники проводятся регулярно. Так, всемирно известные кубинские летние карнавалы проходят по очереди в каждом большом городе страны и длятся примерно до 7 дней.
2: Во время торжества на городские улицы выезжают красочные карросы, так называемые открытые платформы с фантастическими животными и мифическими героями. Участники шествия в пешие ансамбли «Компарсас» в карнавальных костюмах безостановочно отплясывают сальсу. Их сопровождают музыкальные коллективы «Маниконис» – огромные куклы. Но и простые зрители в посредине жежде не остаются никогда в стороне и присоединяются к танцующим.
1: Ну, то есть, совсем не обязательно, да, иметь костюм вот этой куклы?
2: Нет, не обязательно.
1: Одним из самых горячих фестивалей, ради которого стоит купить тур на Кубу, считается фестиваль Дель Фуэго, фестиваль огня, который длится 10 дней и сопровождается неумолкаемой музыкой, неуемными танцами, удивительными фаер-шоу и занимательными мастер-классами для туристов. Как правило, фестиваль проходит только в городе Сантьяго-де-Куба в первой половине июля, и каждый раз его тематика посвящается какой-либо стране, событию или даже человеку. Кульминация фестиваля – яркое шествие с участием представителей каждой страны мира.
2: Каждые два года в Гаване проводится международный фестиваль гитар, а летом каждую субботу – ярмарки народных промыслов, где можно приобрести удивительные вещи ручной работы. Самым известным фестивалем Кубы считается Международный фестиваль латиноамериканского кино, который традиционно проводится в декабре. Но любители джазовой музыки, сигар и хорошего рома съезжаются в Гавану в конце зимы. Вот это вот самое мое любимое, наверное. Когда проходит Международный джазовый фестиваль и параллельно фестиваль кубинских сигар.
1: Слушай, конец зимы – это прекрасное время. Ты, кстати, был на фестивале кубинских сигар?
2: К сожалению, нет. Но надеюсь побывать. Наверное, сигар тогда будет дешевле.
1: Да, слушай, там-то они, наверное, и так дешевле.
2: Не скажу.
1: Ну хорошо. Все равно надо поставить в план посетить фестиваль кубинских сигар.
2: Обязательно.
1: Друзья, действительно, не зря Кубу принято считать одной из самых веселых стран мира. И несмотря на то, что вся ее история пересечена революциями, бунтами, свержениями диктаторов и вечным стремлением к свободе, жизнерадостные и неунывающие кубинцы научились преодолевать трудности и искренне радоваться каждому дню, невзирая на отнюдь не роскошную жизнь.
2: Тем, кто еще не побывал в этой стране, я настоятельно рекомендую. Ну, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире.
1: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

0: и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье –

0: Радіотурист – символ путешествия, символ свободы.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Все мои друзья отморозки, так что осторожнее, жди, пока они не спросят, кого ты знаешь. Поет Тайлер Джозеф песни «Hiddens». 21 Pilots написали это специально для фильма «Отряд самоубийц» в стиле гопника, чтобы подчеркнуть всю жуткость фильма. Ввиду мрачной атмосферы фильма на съемочной площадке постоянно дежурил специально нанятый психиатр. Однако это не помогло Джаред Лето. Он так вжился в образ Джокера, что другим актерам разослал подарки вполне в духе его персонажа. Марго Робби получила крысу, Уилл Смит – пули, а кино и Акбаши до остались старый выпуск «Плейбоя» и «Дохлая свинья». Остальным же участникам актерского состава и техническому персоналу достались бусы и использованные презервативы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.
1: Аэропланы. Боб Марли и Усейн Болт, регги и дреды, плантации сахарного тростника и фабрики по производству рома. Никаких возрастных ограничений на продажу алкоголя, а вот женитьба только после 34 лет. Все это музыкальная и расслабленная Ямайка, где основное занятие – единение с природой. Самая популярная футболка на острове с надписью «Jamaica No Problem». А первый вопрос, который услышите от местного жителя – «Откуда вы?», что за этим последует, знает опытный путешественник Леонид Найвель.
2: Совершенно не важно, что вы ответите из России, из Москвы, из Молдавии, Израиля, Украины. Ямаец тут же признается в вечной любви к вашей родине и спросит, любите ли вы Ямайку. Конечно же, у вас не будет выбора, вы ответите «да». Тогда он предложит стукнуться с ним сжатыми в руках пальцами правой руки. После того, как ваши кулаки соприкоснулись, процедура знакомства, в общем-то, завершена. И местный парень считает, что он уже может начинать зарабатывать на вас деньги. Что надо делать, на мой взгляд? Не стоит им грубить, не стоит отворачиваться, потому что, отвернувшись от одного, вы тут же встретитесь взглядом с другим. Нужно просто сказать: «Дорогой, я только что затарился за углом. Завтра у тебя».
1: Начать путешествие по Ямайке лучше всего со столицы. Хотя бы потому, что в Кингстоне находится музей Боба Марли. Внутри все оклеено вырезками из газет, едва хватает места под платиновые и золотые диски музыканта, на кровати в спальне гитара в форме звезды, а в одной из стен дыры от пуль после неудавшегося покушения в 76-м. Дальше можно устроить фотосессию на фоне живописных голубых гор и освежиться в самом знаменитом водопаде острова.
2: Dan River Falls. Водопад очень красив тем, что он состоит из каскадов. Примечателен тем, что он впадает в Карибское море. К нему очень удобно добраться. В принципе, по этому водопаду можно ходить, взявшись за руки парами. Хотя я бы порекомендовал все-таки взять организованный тур. Там есть гиды. Они, во-первых, знают, где можно упасть, где можно повеселить окружающих. И кроме того, это удобно тем, что они несут ваши камеры, которые самим пронести сухими практически нереально, потому что очень скользко, местами крутые склоны, но место того стоит.
1: После Кингстона держим путь в городок Негрил с его белоснежными пляжами и изумрудной водой. Лет 40 назад это местечко знали лишь единицы туристов, разгуливающих нагишом при каждой свободной минуте. Сегодня это большой денежный курорт. Вокруг нет ни одного промышленного предприятия, и все здания не выше кокосовых пальм. Таков закон. Попав в этот райский уголок, каждый путешественник перестает думать о времени, блуждает по песку со счастливой улыбкой и ждет очередного красочного заката. Их здесь любят даже больше, чем вездесущие звуки регги. Кроме того, Негрил считается лучшим местом для дайвинга. При отелях, а также в дайв-центрах можно заказать от одного погружения до полноценного дайв-сафари. Например, к миниатюрному коралловому острову, чьи пейзажи использовал Уолт Дисней в своем приключенческом фильме «20 тысяч лье под водой». Что еще полезно знать, планируя поездку на Ямайку. Виза для россиян не нужна. А вот долететь без пересадок не получится даже в курортный сезон. Ни регулярных, ни чартерных рейсов на этот остров из столицы нет. Средняя продолжительность перелета – 16 часов. В отелях используется вилка американского стандарта, поэтому захватите с собой адаптер. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Тук-тук, вам открытка. На этот раз с Кипра, с курорта Айя-Напа. Это место считается самым веселым и тусовочным. Но есть у него и другая сторона. Это еще и место паломничества. В местном храме Панагии Айя-Напы хранится чудотворная икона, и иногда из-за количества даров к ней даже невозможно подойти. История этой иконы загадочна. Много столетий назад Кипр осаждали пираты, и его жителям, чтобы остаться в живых, приходилось прятаться в пещерах. Всем хотелось есть и пить, но выходить из пещеры было нельзя. И все, что им оставалось, это молить Бога. И вдруг, когда все уже были обессилены, маленький мальчик произнес: «Смотрите, смотрите, к нам пришла Богородица, она стоит там, где водичка». Люди бросились туда, куда указал мальчик, и в этом месте действительно забил родник. Все смогли напиться и набраться сил. Сейчас от родника, который, кстати, до сих пор не иссякает, проведен водопровод, так что прикоснуться к святой воде может любой желающий. Равно как и к иконе, которая тоже была найдена на этом же самом месте. Согласно еще одной легенде, давным-давно южное побережье Кипра было популярным местом для охоты. В 11 веке один охотник и его собака, преследовавшие зайца, вдруг потеряли его след. Собака стала его искать и нашла зайца в пещере. Но она никак не могла туда попасть и стала лаять, чтобы подозвать хозяина. С трудом протиснувшись сквозь небольшой лаз, он увидел озаренную светом икону. Как она туда попала? За 700 лет до этого события иконоборцы жестоко истребляли все изображения святых, поэтому людям пришлось надежно спрятать ее в лесной пещере, где она и пролежала вот до тех пор, пока ее не нашел охотник. Икону назвали Богоматерь Айя-Напы, что переводится как «Богоматерь Святой Долины», и хранится она в местном храме Панагии Айя-Напы. Ежедневно сюда на службу собираются сотни людей, потому что говорят, что икона творит чудеса и исцеляет болезни. Вот такая вот история умно изображенной на этой открытке иконы. Ну а Юлия Каприз поехала на поиски новых интересных открыток.
0: Радиотурист. Жгучая, как мексиканская сальса.
2: What number is this, Chip?
3: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Приморский край относится к Приволжскому федеральному округу. Край расположен на западном склоне Северного и Среднего Урала. Расстояние от Москвы 1158 километров. Одна из главных достопримечательностей Пермского края – Каменный город. Название прямо-таки сказочное, и ощущение от этого места под стать. Вы словно попадаете в каменный город со своими улочками, зданиями, воротами, арками и даже площадью. 200 километров от Перми, и вы в поселке Усьва, а уже в 6 километрах отсюда стоят скалы-останцы, которые и образуют причудливую картину. Очень необычно обточили их время, ветер и вода. Ученые полагают, что несколько миллионов лет назад здесь текла быстрая горная река. Под ее воздействием и образовалось это природное чудо. Скальный массив прорезают многочисленные трещины, и они очень глубокие, от 1 до 8 метров. Они и напоминают улицы заброшенного города. И самое интересное, что эти промежутки между скалами на редкость ровные, перпендикулярные линии очень похожи на перекрестки. Этот гигантский каменный заповедник условно делят на большой и малый города. И, кстати, в большом городе сохранились два самых высоких каменных останца, а прозвали их черепахами, уж очень напоминает их форма этих животных. Оказавшись в каменном городе, туристы попадают словно в огромный лабиринт, и выбираться из него нет никакого желания. Бродить здесь можно бесконечно. Да и на сами скалы можно забраться. Они настолько рельефные, что подняться на самый верх можно даже без страховки. Место и правда удивительное. И главное, сюда вы можете приехать в любое время года. Берите с собой палатки, чтобы можно было переночевать. Единственное неудобство в том, что здесь нет никакой воды, так что ее придется брать с собой. Добраться до каменного города можно на автобусе или электричке из Перми. Доезжайте до поселка Усьва, а уже отсюда до природного памятника вам предстоит пеший поход.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя. Не плачь, моя царица, я ведь дал обет. Скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Radio Tourist. Listen to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, меня зовут Макс, и мы с Тунчем сегодня приглашаем вас в Венгрию.
2: Привет. Лучше всего удастся увидеть настоящую жизнь Венгрии, познакомиться с традициями и обычаями этой страны на всевозможных фестивалях, праздниках и концертах. Какими же фестивалями можно дополнить стандартную туристическую программу в Венгрии? Сейчас мы это вам расскажем.
1: Итак, начнем с фестиваля Сигет. Эта семидневная вечеринка недаром считается одной из самых лучших в Европе. Сюда съезжаются больше 400 тысяч человек не только с континента, но и со всего мира. Особенно любим этот фестиваль среди немцев и англичан. Проходит фестиваль ежегодно, начиная с 1993 года. Преимущество этого праздника – разнообразие музыки. Здесь можно услышать и метал, и рок, и техно. Организация отдыха продумана до мелочей. Помимо хорошей музыки, гости могут смотреть здесь фильмы, участвовать в марафонах и дискуссионных клубах, посещать театры и цирки. На территории фестиваля работают аптеки, почты, прачечные, дежурят врачи, а для ребенка можно найти няню. Бюро находок поможет найти потерянную вещь. Ни один фестиваль не обходится без фруктовой, кстати, венгерской водки. Называется «Полинки». Ее делают из винограда, груш и слив и подают как шот. Согласно венгерскому закону, называться полинкой может только напиток, произведенный на территории страны. Я вот об этом, кстати, не знал.
2: Ну,
1: ранее.
2: У них тоже есть свои такие моменты, как у шампанья и коньяк.
1: Коньяк.
2: Да. Вот и я расскажу о фестивале викингов, нежели, да, викинги где в Венгрии. Ну вот. В городе Сигетхалам в начале сентября проходит мероприятие, поистине заслуживающее вашего внимания. На фестивале викингов вместе собираются различные народы. Чехи, венгры, поляки надевают варяжскую одежду и устраивают соревнования. У кого длинные борода, кто лучше всего стреляет из лука или кто сражается хорошо на мечах. Помимо зрелища эффективных сражений таких, незабываемые ощущения зрителям подарит плавание на настоящих кораблях викингов. А также не менее интересное знакомство с бытом древнего народа.
1: Слушай, интересный конкурс можно провести, у кого длиннее борода, среди наших слушателей, пусть присылают свои фото. А еще в Венгрии есть праздник красного перца. Этот необычный фестиваль посвящен красному перцу и блюдам с ним. Проходит он в сентябре в городе Калоче. Паприка – одна из основных культур этого сельскохозяйственного региона. Помимо дегустации различных перцовых блюд, на празднике проходят красочные концерты, ярмарки и танцы, где танцоры одеты, ну, соответственно, в красно-белые одежды.
2: Очень вкусный фестиваль венгерской ухи. Ну, где бы я вообще не слышал про венгерские ухи, но, видимо, она есть. Одно из блюд, которое невозможно переставить без красного перца. Уха или халасле. Вот халасле я слышал.
1: Так это и есть, видимо, уха.
2: Но я же не знал, что она так называется еще по-русски. В небольшом городке Бая ежегодно проходят соревнования по ее приготовлению. У каждой семьи свой особый рецепт приготовления, передающийся из поколения в поколение и не разглашающийся больше никому. Ну, конечно. Иногда количество соревнующихся достигает 2000 человек аж. Это июльское мероприятие сопровождается дегустациями, танцами и гуляниями.
1: А не менее, кстати, вкусный фестиваль такайского вина. В начале июня в городе Такай проходит мероприятие, посвященное такайскому вину, которое является главной гордостью Венгрии. Готовится оно из сортов белого винограда, произрастающего в регионе Такай-Хидьялья. Если я...
2: Все правильно.
1: Просто в этом регионе я еще не побывал. Ты, кстати, был?
2: Да.
1: Кстати, данный регион входит в список ЮНЕСКО. Дегустации сопровождаются розыгрышами, конкурсами и концертами. Про вино Такая говорят: напиток королей и король вин. К тому же это любимый напиток Петра Первого.
2: Ну, раз уж мы заговорили про еду, я продолжу со своим любимым гуляшем. Про фестиваль гуляш, конечно. Вот что Венгрия — это вино Такай и
3: гуляш.
1: Когда я был в Венгрии, я помню, что у меня на завтрак, обед и ужин был только гуляш. Причем гуляш как второе, как первое блюдо. Мне кажется, да, десерт тоже верно. Гуляш.
2: Да, все верно, гуляши, потому что везде готовят по-разному. Но в везде можно получить разные вкусовые удовольствия. Ну вот, в начале сентября в городе Сольнок проходит фестиваль венгерского гуляша. Для Венгрии гуляш – главное блюдо национальной кухни, о котором слагают легенды, песни и анекдоты. За великолепный вкус жители страны называют его королевским супом. Приготовление гуляша – дело непростое. Для венгров блюдо пастухов, как переводится гуляш, ну, это как-то берут корни с турецкого, с османского захвата со времен империи. Гуляш это переводится как с турецкого «еда бедняка».
1: Ну, и ну, можно, на, нормальная сказать, да. Бедная еда. Мясо, мясо, еще раз мясо.
2: Да, да, да. Это раньше бедняки так и кормились. Это суп приготовлен из говядины и паприки. На фестивале суп варится почти в 1000 котлов прямо под открытым небом. А количество желающих отведать ароматное блюдо бесконечно.
1: Друзья, фестивали, о которых мы вам рассказали, далеко не все мероприятия, проводимые в Венгрии. Культурная жизнь страны чрезвычайно богата. Перед поездкой в эту страну обязательно сверьтесь с календарем событий. Вдруг удастся попасть на необычное и эффектное зрелище. Ну, а мы с вами прощаемся и говорим до новых встреч!
0: Что ни день, то праздник! Радиотурист! Радиотурист представляет.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a

0: аэропланы.
1: Автобусы «Икарус», консервы «Глобус», кубик «Рубика». Вот, пожалуй, первые ассоциации с Венгрией. А ведь это еще тысячи замков, озеро, которое и на цвет, и на запах чистое море, винные погребки со сладким душистым токайским и, конечно, Будапешт. Его заслуженно относят к числу самых красивых городов Европы. На улицах венгерской столицы киношники снимают Рим, Вену, Париж, Берлин и даже Москву. Местные гиды с удовольствием покажут вам любимую сосисочную Спилберга, дом из крепкого орешка 5 и кабаре, стены которого помнят Мастрояне. Еще один объект, который притягивает туристов – старейшее кладбище Керепеши. Его иногда называют «Перлашес Будапешта». Там есть и захоронения советских солдат, поэтому наши соотечественники здесь частые гости, рассказывает бизнесвумен Наталья Кречетова.
2: Давно хотела посетить могилу деда, который у меня погиб в Венгрии уже после победы, практически последние дни войны. Сама страна, она мне понравилась больше Франции, больше Италии. Я даже не знаю почему. Видимо, потому что изначально были заниженные ожидания, и я еще почувствовала, что к нам там правда очень хорошо относятся до сих пор. Вот есть какие-то две Венгрии. Одна живет в аудиоэкскурсиях, в которых те постоянно напоминают о советских войсках, о каких-то подавлениях свобод, которые были при коммунистическом режиме. В то же время люди говорят о том, что очень много потеряно, особенно про промышленность. Вспоминали про зеленый горошек, про какие-то там перцы, которых теперь нет.
1: Венгрия – это еще и термальная здравница. На спа-курортах страны лечат почти все известные науки болезни. Поддерживанию богатырского здоровья способствует и кадарка с токайским. Тут главное не увлекаться и знать меру. В Будапеште состояние дзен можно достичь в термальной купальне Сечине. В народе этот банный комплекс называют «Сечка».
2: Я когда приехала из Венгрии, это был апрель, мне сказали, ты на море ездила, потому что погода была великолепная, и купаются, естественно, все раздетые, источники очень горячие, там 37-38 градусов, купальни сами построены так, что солнечные лучи как будто там концентрируются. И ты реально находишься вот в центре Европы на пляже. Я там провела одни сутки, потом я поняла, что я хочу еще, я поменяла планы, поехала на следующий день и еще там отлежала в этих чудесных сероводородных ваннах. Конечно, когда туристы заходят вот большой кучей, у них просто нет времени, они только там центральный бассейн поплещутся и все. А там же громадный комплекс с разными температурами, разной насыщенности.
1: Поездку на самом длинном трамвае в мире распаренным и расслабленным гражданам лучше отложить. Уж больно много карманников в городском транспорте. Что еще полезно знать, планируя поездку в Венгрию? Для въезда в страну понадобится шенгенская виза. Ежедневные регулярные рейсы из российской столицы осуществляет Аэрофлот. Время в пути 2,5 часа. Лучше всего гулять по Будапешту в апреле-мае или сентябре-октябре. Зимой здесь сумрачно и слякотно, а летом изнуряюще жарко. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттака». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: На нашей планете сохранилось не так уж и много мест, где до сих пор сохранились племена аборигенов. И одно из них – это кенийский национальный парк Масаи-Мара, в котором живут племена Масаи. Это полукочевая коренная народность Африки. Несмотря на то, что многие народности уже начинают подстраиваться под современную цивилизацию, масаи до сих пор сохраняют уклад жизни, который они вели веками. Поэтому правительство Кении уже давно махнуло рукой на попытки с ними договориться и оставило их в покое. За масаи укрепился шлейф свирепых воинов, но несмотря на это, в центре их культуры находится скот. Масаи не занимаются ни земледелием, у них нет никаких ремесел, зато они уверены, что верховный бог Энгай даровал им всех животных на свете, и поэтому кража скота у других племен для них обычное дело. В деревнях масаев живут по 5-6 семей, а домики они строят из веток, обмазывая каркас навозом. Причем, если в европейской культуре построить дом, посадить дерево и вырастить сына должен мужчина, у масаев главенствующую роль выполняют женщины. Они бреются налысо, носят бусы и выдирают себе два передних нижних зуба. Они же переносят на себе весь семейный скарб во время переходов. Количество жен у мужчин племени масаи определяется тем, сколько у него скота и детей. Жен должно хватить, чтобы заниматься всеми детьми, всеми животными, плюс носить воду, колоть дрова, ну и так далее. Дети с 3 лет пасут скот, а в возрасте 7 лет им протыкают мочки ушей осколком рога. Потом дырку расширяют кусочками дерева. И чем больше у масаи оттянуты мочки ушей, тем он считается красивее. Питаются масаи молоком и кровью животных. Мясо едят только в исключительных случаях, поэтому они такие худые. Ну а в голодное время они протыкают сонную артерию коров короткой стрелой и пьют их кровь. После этого они замазывают рану животного свежим навозом и отпускают его дальше обратно на травку пастись и радоваться жизни. Такие аутентичные масаи до сих пор живут в Кении, и в принципе они даже не против, когда к ним захаживают туристы. Ну, конечно, за отдельную плату. Ну а Юлия Каприз отправляется на поиски новых интересных открыток.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Интернет, а я в ней снова и снова. Одинок.нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Пятигорск. Город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр Северокавказского федерального округа. Население Пятигорска чуть более 145 тысяч человек. Бальнеологические курорты есть во многих уголках России, но, пожалуй, самые известные расположены на Северном Кавказе. Местные минеральные воды – одни из самых вкусных и целебных в мире. Если вы хотите насладиться потрясающей природой, а заодно оздоровиться, приезжайте в один из знаменитых курортных городов – Пятигорск. Это негласная столица удивительного кавказского региона. Город расположен у подножия величественной горы Машук и славится как старейшая всероссийская здравница. С любой точки города можно наблюдать великолепные панорамы пятиглавой горы Бештау, а в ясные дни с вершины Машука можно увидеть сияющие снежные макушки легендарного Эльбруса. В Пятигорске расположены больше 40 источников термальной воды. Но город этот славен не только своими чудесными природными дарами. Он несет в себе память о выдающихся именах в русской культуре. В свое время здесь бывали Пушкин, Толстой, Чайковский, а неподалеку от города находится место трагической дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Одна из самых известных достопримечательностей Пятигорска – великолепный монумент Орла на уступе Горячей горы. Кстати, этот памятник – официальный символ кавказских минеральных вод. Эту скульптуру поместили сюда в честь столетия города. И непременно посетите знаменитый провал, увековеченный в бессмертном произведении Ильфа и Петрова «12 стульев». Это озеро в подземной пещере, которое появилось за счет взаимодействия минеральных вод. У входа в провал и сегодня стоит великий комбинатор Остап Бендер, правда, из бронзы. Кстати, из Пятигорска можно отправиться в самые удивительные и таинственные места Северного Кавказа. Например, в окрестностях Нальчика, в Черкесском ущелье, расположены уникальные Голубые озера. Это, пожалуй, самая загадочная местная достопримечательность. Нижнее Голубое озеро, Цирик-Кёль, пятое по глубине в России. До его дна 368 метров, и это при площади водного зеркала всего около 2 гектаров. Из него ежедневно изливается 8000 кубометров воды, и это при том, что в озеро не впадает ни одной реки или ручья. Неспроста это озеро называют настоящей загадкой природы.
2: Радиотурист.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Эпок. Cool.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит расту.
1: И мы

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет! Мы продолжаем свое путешествие по разным странам и готовы рассказать вам об очередном интересном событии. Меня зовут Макс.
2: Меня зовут Тонич.
1: Если вы хоть раз были в Венеции, то поймете меня, если я скажу, что этот город – самое романтичное место на планете. Никаких машин и велосипедов, никаких типичных улиц, только мосты и бесконечные каналы. Все, кроме толпы туристов, движется в своем размеренном темпе, а атмосфера в городе по-настоящему магическая. Короче, к чему я? Период венецианского карнавала – это лучшее время для первого визита в Венецию. Попасть в город на воде во время карнавала лучше любого физического подарка. Венеция – это подарок для души.
2: А ты знаешь, что история карнавала начинается еще с далекого 1162 года? Потом было падение Венецианской республики и оккупация земель Наполеоном, который запретил проводить карнавалы. Длился запрет около 200 лет, но начиная с 1797 года люди снова возродили традицию одеваться в костюмы и маски. Смысл в масках изначально был не в красоте, а в потребности. Раньше маски носились для сокрытия статуса и положения человека. Даже бедняк мог попасть на роскошный бал, просто надев маску. Также с помощью масок люди высшего чина скрывали свои похождения. Ведь в таком маленьком городе, как Венеция, все друг друга знали.
1: Отлично, что эта традиция существует и по сей день. Кстати, карнавал длится 18 дней. В 2020 году он проходил с 8 по 25 февраля. Основные ивенты карнавала проходят в последние 10 дней. Заканчивается карнавал всегда во вторник, аккурат перед католическим Великим постом. Перед поездкой всегда сверяйтесь с расписанием мероприятий карнавала, чтобы увидеть самые крутые. Все это можно сделать на сайте carnavale.venecia.it. По дням расписаны все концерты, конкурсы и перформансы.
2: Из ключевых событий хочется выделить самооткрытие карнавала, которое проходит в форме фестиваля на воде на канале Rio di Canareggio, по которому проходят стилизованные лодки с акробатами, артистами и другими участниками шоу. Вторая часть фестиваля на воде проходит на следующий после открытия день с 11 утра, стартуя от начала Гранд-канала. Очень приятное, особенно для мужской половины, мероприятие под названием «Праздник Марии» – «Феста делле Марии», когда 12 самых красивых девушек Венеции, 12 Марии, идут по улице Джузеппе Гарибальди до площади Сан-Марко. Как правило, проходит во второй половине дня.
1: Во второе воскресенье карнавала на площади Сан-Марко проходит полет ангела. А лучшая Мария с прошлогоднего карнавала спускается на тросах с колокольни Сан-Марко и по пути рассыпает конфетти. Очень красочное шоу.
2: Последние 10 дней на площади Сан-Марко проходит конкурс на лучший костюм. К слову, каждый желающий может поучаствовать в параде костюмов, предварительно заполнив форму на сайте карнавала. А за 2 дня до конца карнавала проходит финал конкурса на лучший костюм и маску. Основная движуха для невхожих в круг элитных участников карнавала происходит на площади Сан-Марко с утра и до самой ночи, заканчивая программы живой музыкой и всеобщими танцами. Можно взять в баре рядом Aperol Spritz в одноразовом стакане и скакать под песни заводного итальянского стрит-бенда.
1: Друзья, если вы решитесь посетить карнавал, вот что нужно помнить. Во-первых, бронируйте отели, рестораны, музеи все заранее. Хорошие рестораны разбирают как горячие пирожки. Коктейль Aperol Spritz в Венеции стоит дешевле, чем в Милане, например, от 3 евро. А вот уже за коктейль с видом на Гранд Канал придется заплатить от 6 евро. А погода в феврале очень обманчива. Днем может быть солнце и тепло, но после заката температура резко падает. Шапка не помешает. Важно также помнить о влажности и возможных наводнениях в этот период. В первую очередь уровень воды поднимается на площади Сан-Марко, так как построено ниже всего. Говорят, предприимчивые венецианцы продают резиновые сапоги в магазинах по 10 евро. Традиционные венецианские маски продаются в каждом магазине от 3 евро и выше. Общественные туалеты в городе довольно неплохие, цена вопроса 1,5 евро, просто идите за указателями на домах. Когда захочется перекусить, заскочите на вкуснейший кусок пиццы в пекарню Фарини. Их 3 штуки в Венеции и все находятся в критической близости от моста Риальто.
2: Кстати, я хочу сказать, в самой Венеции, если вы хотите купить маски, то я вас немного огорчу, что они там дороже, чем другие города в Италии. Ежегодно на венецианский карнавал переезжает более 500 000 туристов в погоне за сказками. Сказками, в которых люди наряжаются в маски, средневековые наряды и отправляются на бал. В это время на улицах и каналах Венеции большое скопление народа в загадочных масках, от которых мурашки по коже. Определенно стоит увидеть это своими глазами.
1: Ну, наверное, о карнавале венецианском мы закончим, а отправляемся в путешествие по другим странам, дабы узнать что-нибудь новенькое, интересное и непременно с вами об этом поделиться. Пока-пока!
2: Чао!
0: Что не день, то праздник! Радиотурист. Радиотурист. Вкус.

станет интереснее.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Аэропланы. Мы приземлились в самой загадочной стране Индокитая. Бывалые путешественники советуют приберечь Мьянму на посошок уже после туров в Вьетнам, Лаос, Камбоджу и Таиланд. Иначе сравнение будет не в пользу последних. К этой поездке нужно непременно готовиться. Еще лучше взять организованный тур. Все потому, что страна золотых пагод большая, а транспортное сообщение не ахти. И многочасовые опоздания поездов и автобусов в порядке вещей. Плюс постоянные поиски, где поесть и переночевать. Вы можете потратить на это слишком много времени и нервов. Лучший период для знакомства с Мьянмой – с ноября по февраль, когда в стране стоит сухая и не слишком жаркая погода. Это подтвердил и фотограф Петр Лавыгин.
1: Тяжела в климате, то есть это очень сильная жара, начиная там с февраля и марта, и апреля, это все будет только ухудшаться. То есть я как бы много где был в мире, и наверное, Мьянма одна из самых труднопереносимых стран в плане жары. В отношении людей вообще никаких абсолютно проблем нету, это одна из самых действительно приветливых наций на Земле, но вот будьте готовы, если были ранее в соседних странах, что это немножко другой порядок цен, то есть это где-то в 1.5-2 раза выше, и при том, что уровень сервиса на тех же самых гостиницах, он ничем не отличается от соседних стран.
0: Главное сокровище Мьянмы – пагода Шведагон. Золото для ее украшения собирали, начиная с 15 века. Это единственное место на Земле, где, по преданию, хранятся реликвии 4 Будд. Не менее удивительное место – озеро Инли с искусственными плавучими плантациями. На них крестьяне устраивают грядки и выращивают помидоры. Посередине водоема на сваях построен монастырь прыгающих кошек, где сегодня живут всего 6 монахов. И они действительно приручают и дрессируют кошек. Жители прибрежных деревень ловко управляются с веслами с помощью ног, а женщины мажут лицо танакхой – специальным белым порошком из древесины. Такой макияж – лучшее средство от палящего солнца. Будете на озере – непременно остановитесь на ночь в плавучей гостинице. Стоимость двухместного номера – от $80. Причем купюры должны быть не старше 96 года.
1: Прежде всего, брать доллары и очень новые. Мьянцы очень придирчивы. Желательно, чтобы они до того, как они перекочуют в мьянские руки, даже не были сложные. То есть они, чтобы были очень гладенькие, ровненькие и новые. Но даже это может быть не спасти, потому что однажды у нас не приняли 100-долларовую купюру, потому что она якобы была не те буквы в начале серии, например. То есть как это проверить, абсолютно невозможно. Заранее угадать это невозможно.
0: Ни в коем случае не следует менять деньги у индусов, которые часто предлагают очень выгодный курс. Эти деятели могут попросту сбежать, выхватив купюры. В Мьянме официально запрещены кредитные карты. Однако некоторые отели втихаря принимают Visa и American Express. А вот MasterCard нельзя расплатиться нигде. Что еще важно знать, планируя поездку в Мьянму? Для въезда в страну россиянам необходима виза. Прямых рейсов в Мьянму нет. Заказав билет с пересадкой в Бангкоке или Пекине, вы проведете в небе 12-13 часов. Фотографировать военные объекты и людей в форме запрещено. За это могут отобрать технику, а то и выслать из страны без объяснения причин. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист».

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Так особенно. И так особенно.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! Вам открытка с Кубы с главным символом страны – с сигарой. Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев. Когда в 1492 году Колумб высадился на землях Южной Америки, он перенял от местных жителей курение листьев маиса, обернутых вокруг растения кахиба, который давал при горении ароматный дым. Первая фабрика по производству сигар появилась в 1541 году на Кубе. Но почти два века, с 1614 года, монополия на кубинский табак принадлежала испанцам. Она продолжалась до 1817 года, когда Куба все-таки добилась возможности самостоятельно торговать с внешним миром. В результате в стране появилось огромное количество сигарных мануфактур. В 19 веке в одной только Гаване было 337 фабрик, выпускавших 800 марок сигар на любой вкус. В том числе, кстати, и с русским колоритом, с санями на упаковке. В 20 веке сигары курили уже все. Наряду с бокалом бренди они стали непременным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Самыми благородными считаются сигары, скрученные полностью вручную. А туристам на Кубе вообще рассказывают легенду, что, мол, настоящие сигары должны скручиваться на внутренней стороне бедра прекрасной мулатки. Каждой зимой на Кубе устраивается грандиозный фестиваль сигар, на который съезжаются ценители и производители. Они обмениваются опытом, важничают, какие сигары лучше, какие хуже. Раньше этот фестиваль постоянно посещал сам Фидель Кастро, но в последние годы по состоянию здоровья он лишь дает свое добро на новые, представляемые на фестивале сорта сигар. Кстати, в свое время ЦРУ разработало 638 способов убрать Фиделя Кастро, и один из них был связан с сигарами. В качестве «подарка» в кавычках ему прислали взрывающуюся сигару, но служба безопасности была бдительна и этот подарок не пропустила. Ну что же, друзья, я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новой интересной открытки с Кубы. Ждите ее завтра и хорошего вам настроения.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

заходи без причин.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Pudo ser esa noche en Sevilla.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа. Занимает площадь более 96 тысяч квадратных километров. Крупнейший город области – Новокузнецк. Расстояние до Москвы – 3125 километров. На Алтае есть особое место, куда едут не только российские туристы, но и гости из зарубежья. Это Горная Шория, место на юге Кемеровской области, которое облюбовали горнолыжники. Некоторые прозвали этот горно-таежный регион «Русской Швейцарией». В зимнее время перед вами предстанет неповторимый горный пейзаж и просторы чистого снега, который искрится на солнце. Словом, настоящая зимняя сказка. А оказаться в ней можно, поехав на экскурсионном поезде из Новосибирска. Горная Шория охвачена гигантским амфитеатром гор, который открыт к северо-западу. Лучшей горнолыжной базой этого района считается Шерегеш. Любители зимнего отдыха гостят здесь с ноября по май. На горе Зеленая расположены трассы как для лыжников, так и для сноубордистов. Ну а когда сезон катания еще не открыт, сюда можно приехать ради одних только потрясающих видов. Нетронутая природа, таинственные пещеры, озера и водопады. Одним словом, есть чем восхититься. Летом Горная Шория ценна в первую очередь своими водными путешествиями. У туристов очень популярны сплавы по реке Мрассу. Перед глазами проплывают километры тайги и горные хребты. Кстати, любителям пешего туризма в Горной Шории тоже есть чем заняться. Маршрутов здесь огромное множество. Это и конные походы в горы, и спуск в загадочные пещеры. Их в горах образовали ветер, вода и время. Непременно полюбуйтесь лунной пещерой и водопадом под названием Сухой. Ну а несколько лет назад Горную Шорию еще и стали преподносить как место обитания снежного человека. И несмотря на то, что никто его ни разу не видел, в поселке Шерегеш даже поставили памятник Йети в образе сноубордиста. Выполнена его фигура из столетнего кедра, а высота ее более 2,5 метров. Однако эта махина вас точно не напугает. Добродушный Йети со сноубордом в руках встречает гостей на въезде в Шерегеш. Увидите его прямо на автозаправке.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

0: Что ни день, то праздник. Радиотурист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие, зовут меня Макс, рядом со мной мой друг и ведущий коллега Тунч, привет.
2: Привет, привет.
1: А что тебе приходит на ум, когда ты слышишь Грузия?
2: Грузия. Ты, может, сейчас удивишься, но для меня это страна гастрономического открытия. После долгих лет путешествий по Европе тебе хочется что-то попробовать нового. И тут-то Грузия готова тебя окутывать в объятия со своей кухней. Вкусняшками вроде сосиви, чашушули, грули, шашемади и многое другое. Такое разнообразие удивит даже любого гурмана. А вот я еще хочу добавить к этому вот что. Пусть профессионал и сомелье закидает меня камнями, если не согласна. Но по мне грузинское вино ни в чем не уступает именитым французским, итальянским или испанским брендам. Кинзмараули, Мукузани, Ахашени, Сапивари. Да, это самые известные, и потому первым приходят на ум. Я не скажу, что я эксперт, но сортов в Грузии предостаточно, чтобы удовлетворить даже искушенного любителя вино.
1: А, ну прекрасно, раз ты свои хвалы закончил на тоне сухого и полусладкого, значит, я могу рассказать о прекрасном празднике Ртвели. Дорогие друзья, это старинный праздник сбора урожая винограда в Грузии. Как мой дорогой друг обратил внимание, в этой кавказской стране вино имеет особое культовое значение. Традиция Ртвели восходит к древним временам, имеющим свои корни в праздновании середины осени с обилием и разнообразием урожая. Праздник не привязан к какой-либо дате, а зависит от даты сбора урожая винограда в конкретных краях страны. Это событие происходит обычно в конце сентября в Восточной Грузии и в середине октября в Западной Грузии. Правильно?
2: Да, все верно.
1: В более холодном краю, Арача-Личхумми, праздник начинается раньше, а вот в Кахетии почти перед самыми заморозками. Чем более жарко и засушливое лето, тем сбор начинается раньше. Так, например, вот лето 2010 года, да, сбор винограда в Грузии начался на 2 недели раньше обычного срока, потому что что? Непогода, да? То есть...
2: Все. Нет, наоборот, жарко было. Когда жарко, виноград очень сладким становится. Его надо собирать, потому что тут надо определенный сахаристость должен быть у плода.
1: Ну, Тунч-то в этом разбирается поболее, чем я, это точно. Скажи мне, сколько раз ты был в Грузии?
2: О, не перечисляют, я просто раньше очень часто путешествовал по, как скажем, северо-востоке Турции. Ну, тут, знаешь, что это граничащие страны.
1: То есть ты путешествовал по Турции и невзначай так раз одной ногой оказывался в Грузии?
2: Да, можно так сказать.
1: Набегами. Совершал набеги.
2: Ну, потому что там вино вкусное, что же не ехать-то?
1: А, то есть, ну, хорошо, я думаю, что о Турции мы тоже поговорим по поводу их вина. Но это уже будет в наших следующих программах.
2: Да, другой раз. Ну вот я, раз начал о Ртвели, хочу добавить о себе вот что. Это сугубо семейный праздник. По традиции на него переезжают все родственники семьи виноделов. Сбор ягод начинают с раннего утра и до вечера, когда виноград давят либо ногами в вальчишанах, либо в специальных давилках. При этом сок сливают в огромные керамические кувшины, они называются квиври. Закопаны они в землю, которая называется марани. Марани обеспечивают нужную температуру для брожения виноградного сусла. До начала слива сока квиври опустошают. Ну, наверное, чтобы пить, да?
1: Ну, опустошают, наверное, для того, чтобы заливать уже новое вино. Это же сколько нужно квиври для того, чтобы хранить прошлогоднее, да еще плюс от нового урожая.
2: Все верно. Свежий сок винограда сливают уже в чистые квиври и оставляют бродить. Каждый вечер этого праздника сопровождается частыми застольями с исполнением народных песен, что у грузинов не отнимешь, да? Они танцуют, поют и весело проводят время. Во время Ртвели, само собой, разумеющееся, употребляют прошлогоднее вино, чтобы освободить сосуды для нового урожая.
1: Друзья, я все-таки советую обязательно посетить этот фестиваль. Фестиваль вина, да, можно так сказать?
2: Ну,
1: или это праздник? Праздник?
2: Нет, это не фестиваль вина, это праздник сбора урожая.
1: А, окей, тогда приглашаю всех на сбор урожая в Грузию, на праздник Ртвели. Ну, даже если это не Ртвели, в этой прекрасной стране каждый день как праздник. Я уверен, что с этим согласятся абсолютно все.
2: Да, да, непременно, друзья. Каждый день на Радио Турист программа о праздниках. Мои ведущие Тунч, я и Макс. С вами прощаемся, но скоро обязательно услышимся.
1: А пока мы наслаждаемся отличной музыкой и пребываем в отличном настроении. Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Мы знаем все или почти все. Радиотурист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
1: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Французская версия мюзикла «Ромео и Джульетта» была действительно настоящим зрелищем. Это один из самых популярных французских мюзиклов, и на нем побывало более миллиона человек. Песни из этой версии мюзикла не раз занимали первые строчки в музыкальных

Чартах. Только за первый год реализации количество проданных аудиодисков с записью французской постановки превысило 3,5 миллиона экземпляров. А на сегодняшний день альбом гордо носит статус мультиплатиновый.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы. Мы – Радио Турист. Первая туристическая.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Yeah.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Алтай входит в состав Сибирского федерального округа. На северо-западе граничит с Алтайским краем, на юге с Китайской Народной Республикой и Монголией. Столица – город Горно-Алтайск. Расстояние до Москвы – чуть больше 3000 километров. Если вы любите тихий и спокойный отдых наедине с природой, отправляйтесь на Алтай, к берегам Телецкого озера. Это поистине сказочное место. Нетронутый лес с обилием ягод и грибов. Кругом величественные горные хребты и никаких крупных поселков и автомобильных трасс поблизости. Телецкое – одно из самых крупных озер в России. Неспроста его часто называют «младшим братом Байкала». Размеры водоема огромны, с севера на юг он тянется на 78 километров. А максимальная глубина достигает 330 метров, так что Телецкое озеро входит в список 25 самых глубоких озер планеты. Озеро Телецкое проточное, в него впадает 70 рек, а вытекает одна. Именно поэтому вода в озере ледяная и такая чистая, какой нет нигде в других уголках России. Правда, искупаться отваживается не каждый. Даже в жаркие летние дни водоем не прогревается выше 10 градусов тепла. Зато рыбалка здесь отменная. Сюда едут за тайменем, телецким сигом, окунем и хариусом. А еще в окрестностях озера проводят пешеходные, велосипедные, водные и воздушные экскурсии. Можно увидеть и водопады, и каменный залив, и несколько живописных гротов. Надо сказать, что туристическая инфраструктура на Телецком озере развита очень хорошо. Отсюда вы сможете отправиться в любой уголок Алтая и даже совершить так называемую кругосветку. Это осмотр всех достопримечательностей горного массива. Ну а на северном берегу озера расположились многочисленные туристические базы и комплексы. Как и весь Алтай, озеро Телецкое – это уникальное творение природы на территории не только России, но даже всего мира. С 1998 года оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До северной части Телецкого озера можно доехать от Горно-Алтайска на машине или ежедневном рейсовом автобусе. Конечная остановка – село Артыбаш.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: E faccio tardi pure oggi, vorrei finisse questo giorno. Vorrei sentirmi dire piano ti odio, vorrei sentirmi dire piano ti odio. E faccio tardi pure oggi.

0: и сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Бразильский певец и автор песен Родриго Амаранте написал и озвучил испаноязычную песню «Туя» в переводе «Твоя» в качестве вступительной темы для сериала, основанного на реальных событиях «Нарко» от Netflix Original. Его вдохновила мысль о том, какую музыку слушала бы мать Пабло Эскобара, воспитывая своего сына. Песня дебютировала под номером 6 в Latin Pop Digital Songs сразу после премьеры сериала, которая, кстати, состоялась в 2015 году и была номинирована на премию Primetime Emmy Award за выдающийся титульный трек.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, вам очередная открытка из Португалии. В 40 километрах от Лиссабона находится самая западная точка континента Евразия – мыс Рока. Здесь заканчивается земля и начинается вода, вода, одна вода. Скала мыса на 140 метров возвышается над Атлантическим океаном. И, в общем-то, здесь нет никаких особых достопримечательностей, ну, разве что только каменная стелла, на которой высечены координаты мыса. Это 38 и 47 градусов северной широты и 9,30 западной долготы. Маяк и сувенирные лавки, предлагающие купить сертификаты о том, что вы покорили самую западную точку Европы. Но, друзья, само ощущение, что вы сюда добрались, ух, уже невероятное. А представляете, есть люди, которые живут в этом месте. Ближайший к мысу Рока город – это Синтра. Он был основан в 1154 году, и из-за огромного количества достопримечательностей, которые находятся на его территории, Синтра охраняется ЮНЕСКО. Главными его ценностями являются средневековый дворец Синтра. Здесь с 15 по 19 века жили португальские монархи, а до этого находилась резиденция мавританских правителей. В прилегающему к Синтре национальному парку, высоко в горах, находится другой исторический памятник – дворец Пена. Этот совершенно фантастический ансамбль башен, внутренних дворов и королевского парка был выстроен в 1840 году принцем-консорт Португалии Фердинандом II. А от города к морю проложена трамвайная линия, которая одновременно является и живым музеем, потому что по ней до сих пор ходят настоящие старинные трамваи. Ах, друзья, такой романтик. В этих местах просто окунаешься в великое прошлое Португалии, и выныривать обратно совсем не хочется. Welcome!

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Аэропланы.
1: Как справедливо сказано в путеводителях, там есть все. Приветливое море, горы, покрытые тропическим лесом, освежающие водопады, буддийские храмы, много вкусной острой еды и миллион улыбок. Однако ни книжки, ни отзывы в интернете не смогут познакомить вас с тем, что называют атмосферой Таиланда. По словам юриста Николая Сазонова, чтобы действительно понять эту страну, нужно поселиться здесь и прожить не один месяц, ну или хотя бы проехать ее с севера на юг.
2: Север и юг, ну это примерно как Москва и Сибирь. Люди вроде бы те же, говорят по-русски, но природа абсолютно разная, климат разный, традиции, кухня. Если на юге люди улыбаются, очень открытые. Ну и в принципе они ленивые по своей натуре достаточно, потому что море расхолаживает настолько людей, что они не хотят работать, то на севере работяги, очень серьезные люди, они практически не улыбаются. И вся их жизнь заключается именно в работе, работе, работе. Что касается того, что увидишь на севере, но не увидишь на юге, конечно, это природа. Это горы, притом это тропические леса, которые действительно интересны. Там можно полазить, посмотреть, как орхидеи растут, посмотреть лианы, посмотреть водопады.
1: Как вы уже поняли, полежать на одном месте на севере не получится. Один только национальный парк Каусок. Это 120 тысяч гектаров нетронутых джунглей и скалистых холмов. Считается, что лес здесь гуще и старше джунглей Амазонии. А еще туристы едут сюда, чтобы увидеть самый большой цветок в мире – рафлезию. Тут главное запомнить период цветения – с января по март. При планировании трекинга обязательно надевайте штаны и высокую обувь, так как в лесу свирепствуют пиявки. Еще одно место, в котором следует остановиться – город Чангмай. За восстановление и релакс здесь отвечает горячий минеральный источник. Он, кстати, входит в десятку лучших в мире и достоин того, чтобы посвятить ему целый день. Ну а перекусить можно яйцами, сваренными тут же в бассейне. До следующей точки нашего маршрута, города Чанграя, где возведен сюрреалистичный белый храм, можно приплыть на лодке или воспользоваться поездом.
2: До первого класса мы не дошли, к сожалению, билетов не было, а второй класс представляет собой плацкартный вагон. Но только полки расположены не как у нас, а из-за узости вагона по две полки, они вдоль прохода все идут. Сюрприз был в том, что ближе к ночи проводник внезапно с потолка открывает вот так вот ширму и закрывает тебя вот в этой полке, как в капсуле абсолютно. Поезд отличается, конечно, тем, что его жутко трясет, потому что узкоколейная дорога, и останавливается он, как собака, у каждого столба, особенно ночью. Как-то уже в сумерках, когда мы остановились у очередной деревни, там по веткам стали метаться обезьяны и прыгать на крышу поезда. Вот тут-то нам стало страшно.
1: Если в вагонах второго и первого классов можно закрыть окна, то в третьем их просто нет. И хвостатые безбилетные пассажиры резвятся здесь по полной программе. Что еще важно знать, планируя поездку на север Таиланда? Виза для россиян не требуется, если ваше путешествие рассчитано меньше, чем на месяц. В столицу Таиланда отправляются ежедневные авиарейсы. Прямой перелет длится 9 часов, а дальше в Чангмай можно попасть на автобусе или на самолете местной авиакомпании. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.
3: Радио Турист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Чела Ривас. Tony Dark Eyes.

0: Marcella Rivas. Tony Dark Eyes.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое радио.

0: Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня группы Rolling Stones «Paint It Black» была написана более полувека тому назад, но по-прежнему остается одной из самых мифических в дискографии британской группы. Поэтому ничто другое не могло стать лучшим выбором в качестве саундтрека для истории «Охотника на ведьм», который был проклят бессмертием злой королевы. Создавая кавер на песню «Paint It Black», певица Сиара добавила этой композиции еще больше мистики.